amore. Но здесь абсолютно промотивнее осуществляться вот у нас это уже мор на трав сюда. Наверное, existia ale local. И было мор сюда на паса, а там мор сюда. А у нас все так и фат паты и на там мор сюда пара на лима. А, for example, бакморка, айханека, обелуга, дветанга, Belunga, acara malu sesuatu negara kita, udah lepas. Nanti kalau payah muntuk kamar beri, terus cara jaga malu sesuatu apa tadi? Ia macam soalnya dia, ia persediaan

0: культурасыган макалы бурас и кирексена тамамбаде баамыга матасери тотенфат но не бала афета жовата сауди бакумна сенена пуза баткин бисен.
1: Ovintis, nem ak informasaun balorong ohing, husi studi sentral kampung alor dili, hawer siana belo, lori ekipa nebe servisu, hato brigadu wain, i adeus.